0: see the web wrong.
1: Better. Yes. Обладатель острым будут
2: обидеть.